Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: минная опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Один день без войны, поют друг соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть друг сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, в плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
3: Радио Z. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

верно. И днем, и ночью. Всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Мы не вздрогнем от обещания ада. Мы видали его под землей.
7: Мы
6: все еще живы, и это наша награда.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. We'll be right back.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома

0: точно дома! Вызываю, отвечаете, здравствуй, это я.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Гордимся, оповещаем, вещаем.
2: Перрон вокзальный, звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: твое и мое.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым развитие экономики и поддержку бизнеса в приграничье. Главными темами встречи стали второй этап программы восстановления приграничных территорий, расширение свободной экономической зоны на всю область и дополнительные меры поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Также проговаривалось создание Староскольского индустриального парка с господдержкой 600 миллионов рублей. Проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 миллиарда частных инвестиций. В регионе уже действуют 4 промпарка, где работают 76 резидентов. Их общая выручка в 2025 составила 29 миллиардов рублей. В Белгородской области правительство Москвы подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве. По словам Александра Шуваева, документ не просто формальность, а план совместной работы на ближайшие годы. В нем помощь экономике региона, в том числе перенос сроков погашения старых бюджетных кредитов на 2031-2033 годы, расширение поставок белгородской продукции, особенно аграрной, в Москву, привлечение столичных инвесторов и партнеров для местного бизнеса, обмен опытом в ЖКХ, строительстве, благоустройстве, сотрудничество в здравоохранении и образовании, включая обмен практиками, совместные проекты с молодежью в спорте и культуре, патриотическое воспитание и защита детей-сирот с механизмом возвращения на малую родину. Москва всегда подставляет нам плечо в трудные моменты и неизменно оказывает поддержку всем, чем может, подчеркнул Шуваев. Белгородские спортсмены смогут тренироваться на федеральных базах. Александр Шуваев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым проблемы региона. Из-за постоянных атак тренировки у детей срываются, 31 спортивный объект поврежден. Достигнута договоренность о централизованных выездах на федеральные спортивные базы в другие регионы, включая соседние площадки в Центральном федеральном округе. В этом году планируют восстановить 6 объектов, еще один в 2028. По трем объектам в Шебекинском округе, бассейну «Дельфин», ледовой арене и ФОК «Пристань спорта» возникли проблемы с контрактами из-за задержки госэкспертизы. Сейчас готовят поправки в правила предоставления субсидий, документ на согласование в Минспорте. Также продолжается строительство бассейна в Губкине. Готовность почти 48%. Для завершения работ требуются дополнительные средства из федерального бюджета. В музей диораму «Курская битва» передали капсулу памяти. Событие прошло в рамках акции «Послание победителей. Связь поколений 1945-2045». Масштабный проект стартовал по всей России этой весной. Капсулы, письма с напутствиями от белгородских участников Великой Отечественной откроют архивное послание в 2045 году в честь векового юбилея.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым развитие экономики и поддержку бизнеса в приграничье. Главными темами встречи стали второй этап программы восстановления приграничных территорий, расширение свободной экономической зоны на всю область и дополнительные меры поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Также проговаривалось создание Староскольского индустриального парка с господдержкой 600 миллионов рублей. Проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 миллиарда частных инвестиций. В регионе уже действуют 4 промпарка, где работают 76 резидентов. Их общая выручка в 2025 составила 29 миллиардов рублей. В Белгородской области правительство Москвы подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве. По словам Александра Шуваева, документ не просто формальность, а план совместной работы на ближайшие годы. В нем помощь экономике региона, в том числе перенос сроков погашения старых бюджетных кредитов на 2031-2033 годы, расширение поставок белгородской продукции, особенно аграрной, в Москву, привлечение столичных инвесторов и партнеров для местного бизнеса, обмен опытом в ЖКХ, строительстве, благоустройстве, сотрудничество в здравоохранении и образовании, включая обмен практиками, совместные проекты с молодежью в спорте и культуре, патриотическое воспитание и защита детей-сирот с механизмом возвращения на малую родину. Москва всегда подставляет нам плечо в трудные моменты и неизменно оказывает поддержку всем, чем может, подчеркнул Шуваев. Белгородские спортсмены смогут тренироваться на федеральных базах. Александр Шуваев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым проблемы региона. Из-за постоянных атак тренировки у детей срываются, 31 спортивный объект поврежден. Достигнута договоренность о централизованных выездах на федеральные спортивные базы в другие регионы, включая соседние площадки в Центральном федеральном округе. В этом году планируют восстановить 6 объектов, еще один в 2028. По трем объектам в Шебекинском округе, бассейну «Дельфин», ледовой арене и ФОК «Пристань спорта» возникли проблемы с контрактами из-за задержки госэкспертизы. Сейчас готовят поправки в правила предоставления субсидий, документ на согласование в Минспорте. Также продолжается строительство бассейна в Губкине. Готовность почти 48%. Для завершения работ требуются дополнительные средства из федерального бюджета. В музей-диораму «Курская битва» передали капсулу памяти. Событие прошло в рамках акции «Послание победителей. Связь поколений 1945-2045». Масштабный проект стартовал по всей России этой весной. Капсулы, письма с напутствиями от белгородских участников Великой Отечественной откроют архивное послание в 2045 году в честь векового юбилея Победы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
2: Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: горят как символы великих убеждений.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Муса Джалиль, «Чулочки». Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя?» Не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя, трехлетней девочке глаза. «Чулочки тоже». И в смятении эсэсовец объят. Рука сама с собой в волненье вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским. И кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, в смятении смутно произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. «Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулею твоей? Ты человек, не просто немец, ты страшный зверь среди людей!» Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленно зажглась. И снова скован взглядом детским, и повторяется опять, и не забудется навеки. «Чулочки, дядя, тоже снять?»

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым развитие экономики и поддержку бизнеса в приграничье. Главными темами встречи стали второй этап программы восстановления приграничных территорий, расширение свободной экономической зоны на всю область и дополнительные меры поддержки предпринимателей, чье имущество пострадало от обстрелов. Также проговаривалось создание Староскольского индустриального парка с господдержкой 600 миллионов рублей. Проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 миллиарда частных инвестиций. В регионе уже действуют 4 промпарка, где работают 76 резидентов. Их общая выручка в 2025 составила 29 миллиардов рублей. В Белгородской области правительство Москвы подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве. По словам Александра Шуваева, документ не просто формальность, а план совместной работы на ближайшие годы. В нем помощь экономике региона, в том числе перенос сроков погашения старых бюджетных кредитов на 2031-2033 годы, расширение поставок белгородской продукции, особенно аграрной, в Москву, привлечение столичных инвесторов и партнеров для местного бизнеса, обмен опытом в ЖКХ, строительстве, благоустройстве, сотрудничество в здравоохранении и образовании, включая обмен практиками, совместные проекты с молодежью в спорте и культуре, патриотическое воспитание и защита детей-сирот с механизмом возвращения на малую родину. Москва всегда подставляет нам плечо в трудные моменты и неизменно оказывает поддержку всем, чем может, подчеркнул Шуваев. Белгородские спортсмены смогут тренироваться на федеральных базах. Александр Шуваев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым проблемы региона. Из-за постоянных атак тренировки у детей срываются, 31 спортивный объект поврежден. Достигнута договоренность о централизованных выездах на федеральные спортивные базы в другие регионы, включая соседние площадки в Центральном федеральном округе. В этом году планируют восстановить 6 объектов, еще один в 2028. По трем объектам в Шебекинском округе, бассейну «Дельфин», «Ледовой арене» и «ФОК Пристань спорта», возникли проблемы с контрактами из-за задержки госэкспертизы. Сейчас готовят поправки в правила предоставления субсидий, документ на согласование в Минспорте. Также продолжается строительство бассейна в Губкине. Готовность почти 48%. Для завершения работ требуются дополнительные средства из федерального бюджета. В музей «Диораму Курская битва» передали капсулу памяти. Событие прошло в рамках акции «Послание победителей. Связь поколений 1945-2045». Масштабный проект стартовал по всей России этой весной. Капсулы, письма с напутствиями от белгородских участников Великой Отечественной откроют архивное послание в 2045 году в честь векового юбилея Победы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого мгновения. Домой вернешься ты, наступит светлый час, но не предашь забвению

много наших родных земляков. Всех по свету их не сосчитать. Но друг другу ведь каждый готов в трудный час руку помощи дать. Я люблю вас всем сердцем своим, и душа всегда с вами моя. Россияне, родные мои.

0: родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои, мать Россия, святая земля. Россияне, родные мои.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Илья Майтаков, 29 лет. Родился в Красноярске. Живет в Белгороде. Сражался за Бахмут. Был ранен. Ветеран СВО. Кавалер Ордена Мужества.
6: После армии вы пошли работать в филармонию артистом балета. Как ваша мама отнеслась к такому выбору профессии?
8: Я со школы был в творчестве. Я ходил в театральный кружок. Мы выступали на сцене, играли спектакли, сценки, вели мероприятия. Также проводили дни города. Настолько нам было интересно и классно этим заниматься.
6: Мама поддерживала вас в этом?
8: Конечно, она приходила на спектакли. Ей это нравилось. Она была рада, что вот ее сын выступает на сцене.
6: А как на СВО вы попали?
8: Когда началась специальная военная операция, я и мой старший брат начали думать о том, чтобы пойти на фронт. Но тут же есть вторая сторона медали. У нас вполне нормальная жизнь, и мы этой жизнью не рискуем никак. Мы не воюем. У нас есть работа, есть семья. Зачем идти на фронт? Но вот что-то свербело в душе. Все-таки у нас папа военный. Папа не стало в 21-м году. И мы поймали себя с братом на такой мысли, что, скорее всего, если бы папа жив был, он бы нас все-таки как-то пододвинул к этой теме пойти на фронт, поразмышлять хотя бы. Но все-таки сомнения оставались. Мы готовились постепенно, то есть морально, физически изучали материальную часть. И когда в ночь со 2 на 3 июля 2022 года прилетела точка У в центр города практически, и мы все прекрасно знаем последствия, частный сектор. И сомнения вот эти вот минимальные, они вообще отпали. 4 июля мы уехали уже подписывать контракт.
6: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
8: Я пробыл месяц, брат пробыл чуть-чуть дольше, потому что мы попали в штурмовое подразделение частной военной компании. И так как у нас задача была идти только вперед, ни шагу назад, как Великую Отечественную, мы старались забрать город Артемовск. Наши подразделения были первые, кто туда заходил. Люди отсеивались очень быстро, по разным причинам. Кого-то ранило, кто-то погиб. Но задача есть, мы ее стараемся выполнить. Город Артемовск все-таки является стратегической точкой. Там очень хорошая логистика, как железнодорожные пути, так и трассы и так далее. Подвоз там был колоссальный. Техники и личного состава со стороны ВСУ. Поэтому этот город особое значение имеет.
6: Что произошло?
8: Меня назначили старшим небольшого отряда. Нас было всего 4 человека. Нам сказали занять точку. Эта точка уже была под нашим контролем, просто там нужно было усиление. Моей главной задачей было не вступать в бой по собственной инициативе, а в случае нападения отражать атаку. Но если на основную группу, которую у нас находились чуть-чуть дальше, там и брат в основной группе был, и остальные ребята, если их начнут сжать, и они начнут отступать, моя задача их прикрывать. Все остальное время я обязан докладывать штаб, что происходит у них, у меня и в округе в целом. В принципе, все, что происходило в округе, это нас минировали, обстреливали и все. Потом моему пулеметному расчету, который состоит из 2 человек, прилетела граната. Я точно не видел откуда, потому что я находился в окопе. И попервой мне сказали, что никто не ранен, но потом один человек с пулеметного расчета пришел ко мне и сказал, что у него осколок в голову прилетел, застрял под кожей. Перерезал ему артерию, и он терял кровь. У осколков есть одна отличительная черта, что когда они летят горячие. Когда они заходят в тело, они запекают за собой весь вход. То есть кожу, мясо и так далее. Все, что ты можешь увидеть, это лиловая точка разного размера и жжение. Но ты не можешь понять, что произошло. И у него баротравма, контузия, кровотечение. Я ему постарался оказать первую помощь как смог, потому что мы находились в полевых условиях после дождя. Чернозем там к тебе липнет очень сильно, как глина. И кроме того, чтобы перебинтовать ему голову, я ничего не мог сделать. Я весь грязный. Ему заразу в голову занести я не хочу, потому что я прекрасно знаю, чем это может закончиться. И когда я его поднимал, по нам отработал миномет. Прилетело где-то в метрах в 3-4 от нас, и я получил ранение тяжелое. У меня была сломана рука, нога, осколки зашли в живот, вырвано мясо с конечности, много всего. А товарищу повезло, слава богу, что ему все пришло в этот же самый пулемет и в бронежилет. Большую часть удара я на себя принял. Ко мне прибежал мой старший брат. Ему по рации сказали о том, что я ранен. Он мне с друзьями оказывал первую медицинскую помощь, и они меня и вытаскивали потом.
0: На сегодняшний день что по состоянию здоровья у вас?
8: Требуется замена коленного сустава, но это с рекомендацией, конечно, хирурга, и плюс еще искусственная коленная чашечка, и нужно пришить связки. То есть это где-то операция 3-4. Но они достаточно тяжелые на одну ногу. Скорее всего, лечение будет еще год-два идти. Это если скажут, что можно ставить. Угу. Потому что после последней операции, когда мне сняли аппарат Ализарова, мне хирург прямо сказал: сейчас мы поставить коленный сустав тебе не можем, потому что у тебя там находятся осколки, на них есть зараза. И в случае, если мы поставим сейчас протез, он просто сказал: мы тебе потом снимем этот протез и отрежем ногу. Либо сделаем ее полностью прямой, ты ее не согнуть, не разогнуть, ничего не сможешь. Вот она прямая будет, и все. Чтобы этого избежать, всех этих рисков, с учетом того, сколько операций я перенес и какой результат сейчас, лучше подождать 2 года. Сейчас вот 2 года прошли. Я думаю, что в середине июля я поеду на консультацию в Москву опять, но никто не дает 100% гарантии.
0: Когда мама узнала, что вы получили ранение?
8: У нас ситуация достаточно неоднозначная. Мы маме не сказали, что мы пошли на фронт. Мы соврали. Как делать нельзя. Да, я знаю, что многие мамы нас за это ругают. Мама сама нас за это ругала. Но могу объяснить, почему мы это сделали. Когда началась специальная военная операция, мы всей семьей следили за новостями, где что происходит. И чтобы не травмировать сразу маму и обречь ее на вот эти душевные страдания, мы придумали легенду, что мы поедем на север работать в шахту и так далее, потому что брат шахтер у меня.
0: Как вы думаете, мама поверила?
8: Мама поверила. Она сама.
0: Вы были убедительны?
8: Да.
0: Вы получили ранение? Как сказать маме?
8: Мы дальше начали врать. Мы сказали, что произошел несчастный случай на шахте.
0: Кто придумал такую историю?
8: Оба придумывали. По мере поступления проблем. Но когда я лежал в госпитале уже в Москве, и я не знал, что с моим братом. Он оставался там дальше на фронте, когда меня эвакуировали. То я очень сильно за него переживал, потому что все-таки штурмовое подразделение. Но спустя где-то 2-3 недели он со мной связался и сказал, что я иду домой, все хорошо. Он сказал маме о том, что я ранен. Они собрались и приехали ко мне. Я маме, в принципе, это в госпитале и признался. Потому что придумывать что-то на ходу, это было очень тяжело все-таки. Ты лежишь в палате тоже с такими же, как и ты, которые получили ранения. Ребят приходят, награждают офицеры. Офицеры интересуются, кто откуда. И как же это стыдно было говорить о том, что я просто гражданский человек. Потому что рядом мама находится. Вот. А потом я сказал маме, что я больше не могу врать. Да, я действительно был на фронте, и там я получил свое ранение. Мама сначала плакала. Не могла поверить. Но ее все успокаивали, и медсестры. Потому что, не знаю, вот мама у меня такой светлый человек, что ее все полюбили там. Мама у меня ухаживала за всеми парнями. Не только за мной, за всеми пацанами. Потом, со временем, мама сказала мне то, что я понимаю, почему вы пошли. Потому что вы сыновья кадрового советского офицера, и абсолютно неудивительно, что вы туда пошли.
0: Сегодня вы впервые на радио. Угу. И вот никогда еще вы не звонили маме отсюда. Давайте сделаем это прямо сейчас.
8: Давайте, я надеюсь, она сможет взять трубку. Алло.
4: Да, Сыночка, привет.
8: Привет, мамуль. Мамуль, я сейчас на радио нахожусь.
4: Да.
8: Вот. Наша сегодняшняя тема – это разговор о маме. И я вот звоню тебе сказать то, что я тебя очень сильно люблю.
4: Спасибо, я тебя люблю.
8: мы вспоминали мое прошлое, то есть как я пошел на фронт. И хочу сказать тебе огромное спасибо за все твои переживания, за все твое старание.
9: Спасибо тебе и тебе, мое солнышко, что ты у меня есть. Но Господь мне подарил такого сыночка хорошего, доброго, ласкового, нежного, любимого. Спасибо тебе, моя радость, за все.
8: Я тебя очень сильно люблю, мам.
9: Я тебя люблю, мой солдат.
8: Все, я тебе чуть-чуть попозже позвоню, ладно?
9: Хорошо, моя радость, все, целую, обнимаю тебя крепко-крепко, пока.
8: Пока-пока.
6: Истории вернувшихся домой.

Вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел. В тот беспросветный страшный ад. Живыми ждем вас всех назад. Чтоб перестала плакать мать.

0: Похота в пятки уходит.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 79 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 9 округов, 92 беспилотника сбиты и подавлены. В Грайвране пострадали 2 сотрудника МЧС, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В день Прохоровского поля 12 июля Александр Шуваев наградил 7 работников предприятий и организации «Приграничье». Торжественная церемония прошла в музее «Битва за оружие Великой Победы». Эти награды – еще одно подтверждение того, что Белгородчина испокон веков является родиной сильных и мужественных людей, чей доблестный труд и ратные подвиги вписаны в историю страны золотыми буквами, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора области. Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 71 объект. В Белгороде за этот период восстановлено 55 объектов. В Белгородском округе завершены работы в 5 жилых помещениях. В Грайворонском – 2 объекта. В Валуйском и Красноярушском округах – по 1 частному дому. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 7 объектов, закрыли контур на 1. В Яковлевском округе идет заготовка кормов. Сельхозпредприятия осуществляют заготовку сена и сенажа из многолетних трав. По текущим показателям работы идут согласно плану. Заготовлено 21 775 тонн сенажа. Это 54% от плана. Параллельно идет заготовка сена. Уже собрано 2662 тонны. Это 66% от плана. Почти 35 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в выполнении нормативов ГТО с начала 2026 года. Комплекс реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». Большинство участников региона – это школьники, более 27 тысяч ребят. Среди взрослого населения стандарты ГТО выполнили 2482 мужчины и 5218 женщин. Достижения белгородцев официально отмечены государственными знаками отличия. Золотых знаков удостоены 8234 человека, серебряных 579 человек, бронзовых 720 белгородцев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-670. 372-672-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Метеор, буря 32 на связь.

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 40 трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и марки. Шепчет старая нянечка: «Господи, да чего же артисты маленькие?» Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них, с балалайками, с мандолинами и с большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение, пара песен военных правильных. Мы в палату тяжелораненых ходим с трепетом и почтением. Двое здесь. Майор артиллерии с ампутированной ногой, в сумасшедшем бою под Ельней, на себя принявший огонь. На пришельца глядит он весело, и другой до бровей забинтован. Капитан, таранивший мессера 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли. Мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом Абрикосов Гришка отчаянно объявляет начало концерта, а за ним не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая, а народной поем, а священной, так как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, краснозвездные мчатся танки, в ней шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. Здесь чужое железо плавится, здесь и смерть отступать должна. И сказать бы по правде, нравится нам такая война. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите, постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка всплакнула горестно, торопливо, будто в бреду. Вот и все о концерте в госпитале в том далеком военном году.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 79 раз атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись 9 округов, 92 беспилотника сбиты и подавлены. В Грайвороне пострадали 2 сотрудника МЧС, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В день Прохоровского поля 12 июля Александр Шуваев наградил 7 работников предприятий и организации «Приграничье». Торжественная церемония прошла в музее «Битва за оружие Великой Победы». Эти награды – еще одно подтверждение того, что Белгородчина испокон веков является родиной сильных и мужественных людей, чей доблестный труд и ратные подвиги вписаны в историю страны золотыми буквами, подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора области. Продолжается восстановление поврежденного ударами ВСУ жилья. Всего за прошедшую неделю в Белгородской области восстановили 71 объект. В Белгороде за этот период восстановлено 55 объектов. В Белгородском округе завершены работы в 5 жилых помещениях. В Грайворонском – 2 объекта. В Валуйском и Красноярушском округах – по 1 частному дому. В Шебекинском округе за неделю полностью восстановлено 7 объектов, закрыли контур на 1. В Яковлевском округе идет заготовка кормов. Сельхозпредприятия осуществляют заготовку сена и сенажа из многолетних трав. По текущим показателям работы идут согласно плану. Заготовлено 21 775 тонн сенажа. Это 54% от плана. Параллельно идет заготовка сена. Уже собрано 2662 тонны. Это 66% от плана. Почти 35 тысяч жителей Белгородской области приняли участие в выполнении нормативов ГТО с начала 2026 года. Комплекс реализуется в рамках госпрограммы «Спорт России». Большинство участников региона – это школьники, более 27 тысяч ребят. Среди взрослого населения стандарты ГТО выполнили 2482 мужчины и 5218 женщин. Достижения белгородцев официально отмечены государственными знаками отличия. Золотых знаков удостоены 8234 человека, серебряных 579 человек, бронзовых 720 белгородцев. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами вскоре выправится. Об этом президент заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Российский лидер уточнил, что трудности создают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в нашей стране мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешатся. Президент также уведомил, что в Крыму ведутся работы над системой снабжения нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится и потребовал быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятие по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в Центры медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения, а также развитие заболеваний. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Россиянам разъяснили правила приема в 10 класс. Школа может отказать в приеме при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, рассказали в пресс-службе Минпросвещения. В этом случае родителям ученика нужно обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, добавили в министерстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радіо З. Роботи за праве діло.
1: Он был лучше многих из нас. Он был твердым внутри и снаружи, не вата, и в бою нас спасая не раз.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, в регионе преимущественно облачно, местами возможны дожди. Температура воздуха днем 21-24 градуса тепла. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. По словам Владимира Путина, ситуация с нефтепродуктами вскоре выправится. Об этом президент заявил на форуме Народного фронта «Все для победы, все для России». Российский лидер уточнил, что трудности создают удары ВСУ по гражданской инфраструктуре. Однако в нашей стране мощная и надежная база энергетики, добавил он, поэтому трудности разрешатся. Президент также уведомил, что в Крыму ведутся работы над системой снабжения нефтепродуктами. До нее боевикам ВСУ будет сложно добраться, заверил глава государства. Он отметил, что ситуация на полуострове разрешится и потребовал быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятие по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в Центры медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения, а также развитие заболеваний. Швеи, слесари и сварщики возглавили список наиболее востребованных в России рабочих профессий. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на пресс-конференции, посвященной итогам всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». В топ-7 самых востребованных рабочих профессий попали также машинист, электромонтер, повар и каменщик. Министр отметил, что в экономику в России до 2032 года нужно привлечь около 3 миллионов квалифицированных рабочих. Россиянам разъяснили правила приема в 10 класс. Школа может отказать в приеме при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, рассказали в пресс-службе Минпросвещения. В этом случае родителям ученика нужно обращаться непосредственно в региональные или местные органы, ответственные за сферу образования, добавили в министерстве. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Но мне к

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой.
8: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
9: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
8: Александр, каким было ваше детство?
10: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
8: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
10: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и сам город Пензу.
8: Как вы попали на СВО?
10: Я, в принципе, собирался с самого начала. Просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
8: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
10: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
8: Как ранения получили?
10: В направлении Белогородском, как раз-таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
8: Помощь себе сами оказывали?
10: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так удар пришелся в правую сторону машины. Я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки пооперировали. Все время был в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
8: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
10: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, ни никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
8: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
10: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
10: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранениям, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахаживаю в день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию. И даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни. Они спрашивают, как я это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения. Делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
10: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
7: Истории вернувшихся домой.

0: Работаем, брат!
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Гостем очередной профориентационной встречи для школьников в рамках спецпроекта «Назад в будущее» стал Даниил Таран, сменный мастер завода железобетонных изделий ЖБК-1. Он рассказал о профессиональном пути от практиканта до руководителя смены, о том, почему принял решение остаться в регионе. Общение проходило в интерактивном формате. Подростки угадывали профессию по атрибутам, разбирали реальную производственную ситуацию и решали мини-кейсы в роли дублера мастера. Такой подход помогает подросткам не просто услышать о профессии, а понять содержание работы и увидеть реальные карьерные сценарии в своем регионе. Всероссийский спецпроект «Назад в будущее» стартовал в 2026 и реализуется при поддержке государства в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его задача – ранняя профориентация школьников. В Белгороде полным ходом идет капитальный ремонт подземного перехода «Сокол». Общая готовность объекта составляет примерно 40%. Завершены первоочередные монолитные работы. Для удобства горожан северная часть перехода остается открытой для пешеходов. В ближайшее время строители приступят к следующему этапу работ. Финальная стадия ремонта предусматривает проведение отделочных работ, установку современного светодиодного освещения, монтаж подъемников для маломобильных групп населения и комплексное благоустройство территории. Завершение всех работ запланировано на 31 августа. В Белгородском лесопожарном центре появилась новая автоцистерна. Она оснащена емкостями для воды и огнетушащих веществ, пожарным насосом, водоподающим оборудованием. Всего в автопарке региона 14 таких спецавтомобилей. В этом году планируют приобрести еще 2 лесохозяйственных трактора. В Яковлевском округе состоялась очередная прогулка с доктором. В этот раз Ольга Мевша, главный внештатный кардиолог Минздрава Белгородской области, главврач горбольницы номер 2 Белгорода, подробно рассказала жителям округа об аллергии, ее первых признаках, рисках и способах профилактики. Жители округа смогли задать интересующие их вопросы и получить индивидуальные рекомендации во время неспешной прогулки. В Яковлевском округе к реализации социально значимого проекта, способствующего достижению цели нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», на постоянной основе приступили в начале 2025-го. Еженедельно в парке Маршалково собираются жители округа, которые совершают прогулки, получают полезную и актуальную информацию о том, как сохранить свое здоровье. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Этот город связан с первыми шагами русского военно-морского флота, с борьбой России за безопасность южных границ, за выход к Азовскому и Черному морям. Таганрог.
2: 27 июля 1696 года Петр I с соратниками отправился на лодках в Азовское море, чтобы выбрать место для гавани. Экспедиция прибыла к высокому пустынному мысу Таганрогу. Именно здесь, 12 сентября 1698 года, было решено соорудить гавань для первого в истории России регулярного военно-морского флота. Эту дату принято считать официальным днем основания города.
1: Но уже через 13 лет город был полностью разрушен. После заключения Прутского мирного договора Россия обязалась возвратить Турции город Азов и разрушить Таганрог, а также не содержать военный флот на Азовском море.
2: Об этом трагическом решении царь сообщал руководителю обороны при Азове Апраксину так.
3: «Как не своей рукою пишу, нужно турок удовлетворить, Таганрог разорить как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может быть, Бог иначе совершит».
2: Распоряжение Петра было исполнено, и в начале февраля 1712 года русские войска покинули разрушенный город.
1: Восстановление случилось только в ходе следующей русско-турецкой войны.
2: Летом 1855 года, во время Крымской войны, англо-французская эскадра подошла к Таганрогу. Парламентеры врага потребовали вывести из города все войска и сдать его без боя, угрожая в противном случае открыть массированный огонь. На размышление был дан один час.
1: Защитники ответили смелым отказом. Русские не сдают своих городов. Таганрог не крепость. Орудий у нас нет. Вы можете бомбардировать безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли призвание воина? Выходите на берег, мы померимся силами. И если ваше возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг.
2: Немногочисленный русский гарнизон, фактически лишенный тяжелого вооружения, выстоял. Неприятелю пришлось отступить.
1: О начале Великой Отечественной войны таганрожцы узнали из выступления по радио Молотова. Это была неожиданная, страшная весть.
2: В июле 1941-го из рабочих был организован отряд самообороны и сформированы два батальона народного ополчения. Сотни людей шли в военкомат и записывались в ряды добровольцев.
1: Предприятия перешли на выпуск продукции военного назначения – артиллерийских снарядов, истребителей, мин и танковых запчастей.
2: В сентябре началась эвакуация городских учреждений. За 8 суток удалось вывести десятки эшелонов с оборудованием, материалами, техникой, людьми.
1: Немецкое командование придавало большое значение Таганрогу как важному стратегическому пункту, замыкавшему Азовское побережье по реке Миус. Во-первых, через него проходили железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и на Донбасс. Во-вторых, в Таганроге находился аэродром, позволявший принимать легкие истребители и средние бомбардировщики.
2: 8 октября 1941-го немцы заняли Мариуполь. С этого дня Таганрог стал прифронтовым. Фашисты подтянули городу крупные силы, отборные танковые и мотодивизии.
1: Силы были слишком неравны. Утром 17 октября город был захвачен фашистами. Гестапо и жандармерия прочесывали улицы, дома в поисках красноармейцев. Всех, кто помогал защитникам Родины укрыться, расстреливали на месте.
2: Город перешел на немецкое время, на час назад. Открывались кафе, рестораны, театр, казино, куда разрешалось входить только солдатам вермахта. Даже скамейки в городском парке были с надписью «Только для немцев».
1: Осенью 1941 года фашисты собрали на одной из площадей более 1500 евреев. Было сказано, что их переселят в безопасное место. С собой нужно было взять документы, деньги, ценности и ручной багаж. Люди догадывались, каким трагическим может быть результат, но в глубине души каждого тлела искорка надежды.
2: Все, кто пришел на площадь в этот день, расстреляли в Петрушинской балке или балке смерти, как окрестили ее таганрожцы. Там же были расстреляны военнопленные и партизаны, коммунисты и комсомольцы, больные и инвалиды.
1: За время оккупации в Петрушинской балке было убито 7000 таганрожцев. 1500 из них были детьми.
2: В Таганроге действовала подпольная организация. В ней состояло более 500 молодых комсомольцев. Они вели постоянную агитационную работу, уничтожали карателей и предателей, нарушали связь, выпускали и расклеивали листовки и прокламации. В начале 43-го предатели выдали нескольких участников подполья. Начались массовые аресты, пытки, казни.
1: Освобождение Таганрога напрямую зависело от сражения на Курской дуге, после которого началось наступление войск Южного фронта под командованием генерала Толбухина. Основной целью был прорыв Миус-фронта, мощной линии обороны, которая проходила по правому берегу реки Миус.
2: Для штурма была сформирована ударная группа из танкового и кавалерийского корпусов. Уже в ночь 27 на 28 августа в Таганрог пошли партизаны, а утром 30 августа в город ворвались бойцы стрелковых дивизий. С воздуха их поддерживала авиация. Таганрог снова стал нашим. Вечером в Москве был дан салют войскам-освободителям Таганрога.
4: Говорит Москва. Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог.
1: Это был незабываемый день. Необыкновенная радость охватила всех. 682 дня оккупации завершились.
2: Немцы разрушили и сожгли в городе почти все промышленные предприятия, школы, больницы, жилые дома. Население Таганрога сократилось в 2 раза.
1: После войны быстрыми темпами началось восстановление. Кроме промышленных предприятий, были построены крупные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
2: Жители города чтят память героев Великой Отечественной войны. В каждой деревне и хуторе под Таганрогом есть братские могилы и кладбища павших бойцов. Именами героев названы улицы города. В Спартаковском переулке установлен памятник «Клятва юности». Он представляет собой 2 фигуры – юноши и девушки, дающих клятву подпольщиков. Рядом на гранитном обелиске высечены слова.
1: «Поклонитесь, потомки, героям народного мщения. Был нелегок их путь, но других не искали дорог. Поклянитесь, потомки, на площади этой священной, быть достойными тех, кто погиб за родной Таганрог».
2: В 2011 году указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Таганрогу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Гостем очередной профориентационной встречи для школьников в рамках спецпроекта «Назад в будущее» стал Даниил Таран, сменный мастер завода железобетонных изделий ЖБК-1. Он рассказал о профессиональном пути от практиканта до руководителя смены, о том, почему принял решение остаться в регионе. Общение проходило в интерактивном формате. Подростки угадывали профессию по атрибутам, разбирали реальную производственную ситуацию и решали мини-кейсы в роли дублера мастера. Такой подход помогает подросткам не просто услышать о профессии, а понять содержание работы и увидеть реальные карьерные сценарии в своем регионе. Всероссийский спецпроект «Назад в будущее» стартовал в 2026-м и реализуется при поддержке государства в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его задача – ранняя профориентация школьников. В Белгороде полным ходом идет капитальный ремонт подземного перехода «Сокол». Общая готовность объекта составляет примерно 40%. Завершены первоочередные монолитные работы. Для удобства горожан северная часть перехода остается открытой для пешеходов. В ближайшее время строители приступят к следующему этапу работ. Финальная стадия ремонта предусматривает проведение отделочных работ, установку современного светодиодного освещения, монтаж подъемников для маломобильных групп населения и комплексное благоустройство территории. Завершение всех работ запланировано на 31 августа. В Белгородском лесопожарном центре появилась новая автоцистерна. Она оснащена емкостями для воды и огнетушащих веществ, пожарным насосом, водоподающим оборудованием. Всего в автопарке региона 14 таких спецавтомобилей. В этом году планируют приобрести еще 2 лесохозяйственных трактора. В Яковлевском округе состоялась очередная прогулка с доктором. В этот раз Ольга Мевша, главный внештатный кардиолог Минздрава Белгородской области, главврач горбольницы номер 2 Белгорода, подробно рассказала жителям округа об аллергии, ее первых признаках, рисках и способах профилактики. Жители округа смогли задать интересующие их вопросы и получить индивидуальные рекомендации во время неспешной прогулки. В Яковлевском округе к реализации социально значимого проекта, способствующего достижению цели нацпроекта «Продолжительная активная жизнь», на постоянной основе приступили в начале 2025-го. Еженедельно в парке Маршалково собираются жители округа, которые совершают прогулки, получают полезную и актуальную информацию о том, как сохранить свое здоровье. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы, продуктивного времени!

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

баб понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятый

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радіо З. Работаем за правое дело.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Правительству поручено разработать и представить национальные стратегии развития автономных систем, цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и других сферах деятельности на период до 2036-го. Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятие стажеры и трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. Правительством утвержден план реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики заболеваний, увеличение доступности медпомощи, повышение эффективности системы реабилитации – такие направления предусмотрены планом. Особое внимание уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Мероприятия охватывают борьбу с фактором риска, мотивацию к здоровому образу жизни, внедрение здорового питания, развитие спортивной инфраструктуры и интеграцию медицины с культурой. В приоритете повышение качества и безопасности медпомощи. До 2030-го отремонтируют более 6000 медучреждений. Развивается и высокотехнологичная медпомощь. Некоторые виды ее включены в ОМС. Реабилитация за год выросла на 12%. Введены отдельные нормативы для участников СВО. Михаил Мишустин поручил держать на контроле создание равных условий для лечения во всех регионах страны. Более миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности – до 10 августа. Российские компании стали реже расширять штаты, внимательнее отбирать новых сотрудников. Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: так что, друг мой, отдохни.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Тут все другое. Солнце, воздух. Земля смешала грязь и кровь. И сотни, тысячи осколков ее вспахали, словно дождь. Седые улицы разбиты, дороги словно полынья, и трупы тут домов разбитых, деревья скошены до пня. Случайный встретится прохожий, уронит взгляд и вдаль пойдет. И канонады звук знакомый на землю сразу всех кладет. Разрыв один, второй раздался, и дым кругом сложился дом, а танк весь кирпичом окрашен, с закрытой огневой идет. Проедет так, что все трясется и ощетинится броня. Погнут наклонный лист об шифер, и фара левая слегка. Усталым взглядом серых, тусклых, пустых, измученных без сна, с лицом седым, худым и грустным, танкист посмотрит на меня. И день за днем, уже 2 года, за метром 100, не без потерь, сметем фашистскую угрозу и отомстим мне за парней.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

осознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Неутешительная статистика. По сведениям оперштаба, более 1000 дронов атаковали Белгородскую область за неделю. С 7 по 13 июля около 1300 беспилотников ударили по региону. 6 человек, в том числе ребенок, погибли. 64 жителя ранены. Сергей Кириенко прибыл в Белгородскую область. Александр Шуваев и первый зам руководителя администрации президента России провели рабочую встречу. Главная тема обсуждения – обеспечение безопасности жителей региона. Федеральный центр оказывает всестороннюю поддержку по всем направлениям, отметил глава области. Обсудили подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. На совещании с профильными министрами и заместителями затронули летний отдых и оздоровление детей в Белгородской области. Подвели итоги проведения ЕГЭ. В этом году экзамены в нашем регионе сдали 4263 выпускника. За последние 5 лет количество 100-бальных работ выросло более чем в 3 раза – с 41 до 133. И впервые у нас появился 300-бальник. В самом разгаре летняя оздоровительная кампания. Параллельно прорабатываем выездной отдых для детей за пределы области, рассказал Шуваев. Строители заканчивают обустройство двух универсальных игровых площадок в поселке Ровеньки, расположенных на улицах Полевой и Пархомы. Работы проходят в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Здесь уже выполнено устройство твердого основания и установлены игровые и спортивные элементы. Сейчас специалисты укладывают травмобезопасное резиновое покрытие. Напомним, в 2026 году в Белгородской области в рамках программы «Решаем вместе» будут реализованы 137 проектов. В бюджете области на это предусмотрено 350 миллионов рублей. Проекты этого года направлены не только на инфраструктурное преобразование, но и решение социальных, культурных и экологических задач. В Белгороде привели в порядок берег Северского Донца. Сотрудники экоохотнадзора вместе с экотрансом очистили более километра береговой полосы от мусора. Собрали бытовой мусор, в том числе опасные осколки стекла. Все отходы вывезли на полигон ТБО. По словам начальника управления экоохотнадзора Алексея Масяева, участок особенно уязвим. Он находится в черте города и популярен у рыбаков. Оставленный мусор со временем попадает в русло и вредит экосистеме. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Не надо мусорить. Мирного неба!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Вячеслав Чен. Слушаем песню «Впереди победа» и приближаем ее.

как в гавань корабли, идем снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Этот город связан с первыми шагами русского военно-морского флота, с борьбой России за безопасность южных границ, за выход к Азовскому и Черному морям. Таганрог.
2: 27 июля 1696 года Петр I с соратниками отправился на лодках в Азовское море, чтобы выбрать место для гавани. Экспедиция прибыла к высокому пустынному мысу Таганрогу. Именно здесь, 12 сентября 1698 года, было решено соорудить гавань для первого в истории России регулярного военно-морского флота. Эту дату принято считать официальным днем основания города.
1: Но уже через 13 лет город был полностью разрушен. После заключения Прутского мирного договора Россия обязалась возвратить Турции город Азов и разрушить Таганрог, а также не содержать военный флот на Азовском море.
2: Об этом трагическом решении царь сообщал руководителю обороны при Азове Апраксину так.
3: «Как не своей рукою пишу, нужно турок удовлетворить, Таганрог разорить как можно шире, однако же не портя фундамента, ибо, может быть, Бог иначе совершит».
2: Распоряжение Петра было исполнено, и в начале февраля 1712 года русские войска покинули разрушенный город.
1: Восстановление случилось только в ходе следующей русско-турецкой войны.
2: Летом 1855 года, во время Крымской войны, англо-французская эскадра подошла к Таганрогу. Парламентеры врага потребовали вывести из города все войска и сдать его без боя, угрожая в противном случае открыть массированный огонь. На размышление был дан один час.
1: Защитники ответили смелым отказом. Русские не сдают своих городов. Таганрог не крепость, орудий у нас нет. Вы можете бомбардировать безнаказанно, не опасаясь получить в ответ хотя бы единый выстрел. Но таково ли призвание воина? Выходите на берег, мы померимся силами, и если ваше возьмет, то мы ляжем до последнего, исполнив свой долг.
2: Немногочисленный русский гарнизон, фактически лишенный тяжелого вооружения, выстоял. Неприятелю пришлось отступить.
1: О начале Великой Отечественной войны таганрожцы узнали из выступления по радио Молотова. Это была неожиданная, страшная весть.
2: В июле 1941-го из рабочих был организован отряд самообороны и сформированы два батальона народного ополчения. Сотни людей шли в военкомат и записывались в ряды добровольцев.
1: Предприятия перешли на выпуск продукции военного назначения – артиллерийских снарядов, истребителей, мин и танковых запчастей.
2: В сентябре началась эвакуация городских учреждений. За 8 суток удалось вывести десятки эшелонов с оборудованием, материалами, техникой, людьми.
1: Немецкое командование придавало большое значение Таганрогу как важному стратегическому пункту, замыкавшему Азовское побережье по реке Миус. Во-первых, через него проходили железнодорожные линии, открывавшие путь и на Ростов, и на Донбасс. Во-вторых, в Таганроге находился аэродром, позволявший принимать легкие истребители и средние бомбардировщики.
2: 8 октября 1941-го немцы заняли Мариуполь. С этого дня Таганрог стал прифронтовым. Фашисты подтянули городу крупные силы – отборные танковые и мотодивизии.
1: Силы были слишком неравны. Утром 17 октября город был захвачен фашистами. Гестапо и жандармерия прочесывали улицы, дома в поисках красноармейцев. Всех, кто помогал защитникам Родины укрыться, расстреливали на месте.
2: Город перешел на немецкое время, на час назад. Открывались кафе, рестораны, театр, казино, куда разрешалось входить только солдатам вермахта. Даже скамейки в городском парке были с надписью «Только для немцев».
1: Осенью 1941 года фашисты собрали на одной из площадей более 1500 евреев. Было сказано, что их переселят в безопасное место. С собой нужно было взять документы, деньги, ценности и ручной багаж. Люди догадывались, каким трагическим может быть результат, но в глубине души каждого тлела искорка надежды.
2: Всех, кто пришел на площадь в этот день, расстреляли в Петрушинской балке или балке смерти, как окрестили ее таганрожцы. Там же были расстреляны военнопленные и партизаны, коммунисты и комсомольцы, больные и инвалиды.
1: За время оккупации в Петрушинской балке было убито 7000 таганрожцев. 1500 из них были детьми.
2: В Таганроге действовала подпольная организация. В ней состояло более 500 молодых комсомольцев. Они вели постоянную агитационную работу, уничтожали карателей и предателей, нарушали связь, выпускали и расклеивали листовки и прокламации. В начале 43-го предатели выдали нескольких участников подполья. Начались массовые аресты, пытки, казни.
1: Освобождение Таганрога напрямую зависело от сражения на Курской дуге, после которого началось наступление войск Южного фронта под командованием генерала Толбухина. Основной целью был прорыв Миус фронта, мощной линии обороны, которая проходила по правому берегу реки Миус.
2: Для штурма была сформирована ударная группа из танкового и кавалерийского корпусов. Уже в ночь с 27 на 28 августа в Таганрог вошли партизаны, а утром 30 августа в город ворвались бойцы стрелковых дивизий. С воздуха их поддерживала авиация. Таганрог снова стал нашим. Вечером в Москве был дан салют войскам-освободителям Таганрога.
4: Говорит Москва. Войска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня, 30 августа, овладели городом Таганрог.
1: Это был незабываемый день. Необыкновенная радость охватила всех. 682 дня оккупации завершились.
2: Немцы разрушили и сожгли в городе почти все промышленные предприятия, школы, больницы, жилые дома. Население Таганрога сократилось в два раза.
1: После войны быстрыми темпами началось восстановление. Кроме промышленных предприятий, были построены крупные объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
2: Жители города чтят память героев Великой Отечественной войны. В каждой деревне и хуторе под Таганрогом есть братские могилы и кладбища павших бойцов. Именами героев названы улицы города. В Спартаковском переулке установлен памятник «Клятва юности». Он представляет собой две фигуры – юноши и девушки, дающих клятву подпольщиков. Рядом на гранитном обелиске высечены слова.
1: «Поклонитесь, потомки, героям народного мщения. Был нелегок их путь, но других не искали дорог. Поклянитесь, потомки, на площади этой священной, быть достойными тех, кто погиб за родной Таганрог».
2: В 2011 году указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Таганрогу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: как быть?
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума. Правительству поручено разработать и представить национальные стратегии развития автономных систем, цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и других сферах деятельности на период до 2036-го. Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятие стажеры, трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. Правительством утвержден план реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики заболеваний, увеличение доступности медпомощи, повышение эффективности системы реабилитации – такие направления предусмотрены планом. Особое внимание уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. Мероприятия охватывают борьбу с фактором риска, мотивацию к здоровому образу жизни, внедрение здорового питания, развитие спортивной инфраструктуры и интеграцию медицины с культурой. В приоритете повышение качества и безопасности медпомощи. До 2030-го отремонтируют более 6000 медучреждений. Развивается и высокотехнологичная медпомощь. Некоторые виды ее включены в ОМС. Реабилитация за год выросла на 12%. Введены отдельные нормативы для участников СВО. Михаил Мишустин поручил держать на контроле создание равных условий для лечения во всех регионах страны. Более миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Приемно-бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности – до 10 августа. Российские компании стали реже расширять штаты, внимательнее отбирать новых сотрудников. Период активного роста числа вакансий и зарплат завершился, а конкуренция между соискателями усиливается. Особенно заметно сократился спрос на работников в IT-сфере. Часть типовых задач компании передают искусственному интеллекту. При этом квалифицированные специалисты по кибербезопасности по-прежнему остаются востребованными. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
8: Мама.
7: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой.
10: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Александр Богатырев, 35 лет. Родился и вырос в Пензенской области. Живет в Санкт-Петербурге. Доброволец.
10: Александр, каким было ваше детство?
12: Детство было спортивным. В школе выступал за сборную школы по легкой атлетике, по тяжелой атлетике. И вырос сам в спортивной семье. В семье спортсменов и педагогов.
10: Какие отношения у вас с мамой были в детстве?
12: С мамой были хорошие отношения. Постоянно тоже мотивировала меня. Мама является культурным работником. Так что, кстати, позывной Пушкин пришел ко мне не зря, потому что мы с мамой вместе участвовали в конкурсе стихов еще с детства. Писали стихи, которые публиковали в местных газетах. Ездили с ней на конкурсы также в Пензенской области и сам город Пензу.
10: Как вы попали на СВО?
12: Я, в принципе, собирался с самого начала просто затягивалось немножко, да, потому что дети тормозили чем-то. Но попал на СВО, я в добровольческий отряд поехал в Луганск, скажем так, по своим моральным принципам. Просто собрался в один момент прекрасно и уехал, никому ничего не сказав.
10: Сколько в общей сложности вы пробыли на СВО?
12: В общей сложности, это до ранения и после, я пробыл 2 года.
10: Как ранения получили?
12: В направлении Белогородском, как раз-таки, под Волчанском. Наш отряд спецназа зашел 17 мая. Мы приехали защищать Белогородскую область. Ранение получил в ходе движения на автотранспорте при ударе из передрона. Мы поехали искать группу, которая пропала, не выходила на радиоэфир. Мы вдвоем с моим напарником вызвались добровольцами, которые должны были найти группу. И, ну, нам не повезло. Но в момент ранения группа вышла как раз на связь, потому что в том месте мы их могли услышать. Я был как перемычкой между группой и своим командованием.
10: Помощь себе сами оказывали?
12: Да, помощь мы оказывали себе сами. Мой напарник пострадал тоже, у него были осколочные ранения. Но так удар пришелся в правую сторону машины. Я весь удар, не буду хвалиться, принял на себя. У моего напарника были там легкие осколочные. Мозг сработал и тело очень оперативно и быстро. Я понял, что уже все произошло. Стал выбираться из машины самостоятельно, дополз до лесополки. Психологически я понимал, что, в принципе, я могу не доехать до госпиталя. И максимально помогал группе, которая была на связи, чтобы ребята связались со штабом. Ну, я смирился с тем, что я как бы знал, куда еду, и знал, чем это может закончиться. Это было какое-то такое мертвое спокойствие. Но в моменте я понял, что умирать я не хочу, и нужно продолжать жить. Дождался группы эвакуации. Оперативно ребята с Ахмата приехали на мотоцикле. Это наши были союзники. Довезли до города Щебекино, где меня как раз-таки пооперировали. Все время был в сознании, не терял самоконтроля, потому что понимал, что если хотя бы на минутку так я не поверю в себя, то, в принципе, и жизнь закончится. Проснулся я на следующий день от госпиталя после ампутации бедра и плеча и понял, что это не сон, нужно жить дальше. Я еще шутил с врачами, которые прогнозировали, что я долго не протяну. Я сам занимался спортом и понимал все свои анализы, когда они говорили, но дал себе установку, что в любом случае я должен выжить.
10: Когда ваша семья узнала о том, что у вас вот такое тяжелое ранение?
12: Семья узнала только через 3 дня. Меня уже перевезли с санитарным поездом в Москву, в первый филиал Бурденко, потому что понимали, что в Белгороде большая загруженность была, и возможность того, что меня вытащит, была минимальной. Через 3 дня, когда я уже был в госпитале в Москве, я попросил телефон и позвонил в первую очередь моему дяде, потому что понимал, что ни бабушке, ни маме, никому из близких говорить не нужно об этом. Когда уже все восстановилось, я сообщил родственникам всем. Они, конечно, были шокированы все это время, когда это после операции. Я просто говорил, что я сейчас нахожусь в штабе, все хорошо, не переживайте, и просто связи нет иногда, и все.
10: Как мама отреагировала, когда она вас увидела?
12: Как могла мама отреагировать? Она точно заплакала. Но я ее успокоил, что не переживай, жизнь продолжается. Я еще стану на ноги, ну и, скажем, покажу этому миру.
0: На сегодняшний день как состояние здоровья у вас?
12: Отличное. Занимаюсь спортом, также продолжаю. Являюсь вице-президентом Москвы по адаптивному спорту. Помогаем ребятам, кто вернулся по ранениям, также детям-инвалидам. Адаптируем как-то спорт под ребят, которые вернулись. Я уже привык ходить на протезе ноги. Нахаживаю в день больше 12 тысяч и более шагов. В принципе, для людей, которые на протезе, это большое количество шагов. Я считаю, что должен быть примером для таких ребят, как, вот, допустим, попали в такую ситуацию, и даже для тех ребят, которые имеют и руки, и ноги, но не верят в себя. Ко мне часто подходят на улице ребята, которые получили ампутацию в процессе гражданской жизни, или спрашивают, как я это перенес. Помогаю им, подбадриваю, рекомендую какие-то упражнения делать, не падать духом, просто идти вперед, как бы тяжело не было.
0: Вы говорите, что хорошие отношения с мамой, что вы были очень упертым и продолжаете таким оставаться. А вот в этой крепкой мужской душе есть ли место нежным словам для вашей мамочки?
12: Да, конечно, есть. Я ее очень сильно люблю. Я хочу, чтобы она не переживала. Она переживает за меня, звонит, спрашивает, как мое состояние здоровья. Я хочу ей пожелать терпимости, крепости духа, чтобы она знала, что ее сын жив, здоров, продолжает жить и будет жить.
9: Истории вернувшихся домой.

эти плечи, улыбкою своей и словом лечит. Здесь видишь все наоборот, сражение каждый день ведет девчонка.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Неутешительная статистика. По сведениям оперштаба, более 1000 дронов атаковали Белгородскую область за неделю. С 7 по 13 июля около 1300 беспилотников ударили по региону. 6 человек, в том числе ребенок, погибли. 64 жителя ранены. Сергей Кириенко прибыл в Белгородскую область. Александр Шуваев и первый зам руководителя администрации президента России провели рабочую встречу. Главная тема обсуждения – обеспечение безопасности жителей региона. Федеральный центр оказывает всестороннюю поддержку по всем направлениям, отметил глава области. Обсудили подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. На совещании с профильными министрами и заместителями затронули летний отдых и оздоровление детей в Белгородской области. Подвели итоги проведения ЕГЭ. В этом году экзамены в нашем регионе сдали 4263 выпускника. За последние 5 лет количество 100-бальных работ выросло более чем в 3 раза – с 41 до 133. И впервые у нас появился 300-бальник. В самом разгаре летняя оздоровительная кампания. Параллельно прорабатываем выездной отдых для детей за пределы области, рассказал Шуваев. Строители заканчивают обустройство 2 универсальных игровых площадок в поселке Ровеньки, расположенных на улицах Полевой и Пархомы. Работы проходят в рамках программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Здесь уже выполнено устройство твердого основания и установлены игровые и спортивные элементы. Сейчас специалисты укладывают травмобезопасное резиновое покрытие. Напомним, в 2026 году в Белгородской области в рамках программы «Решаем вместе» будут реализованы 137 проектов. В бюджете области на это предусмотрено 350 миллионов рублей. Проекты этого года направлены не только на инфраструктурное преобразование, но и решение социальных, культурных и экологических задач. В Белгороде привели в порядок берег Северского Донца. Сотрудники экоохотнадзора вместе с экотрансом очистили более километра береговой полосы от мусора. Собрали бытовой мусор, в том числе опасные осколки стекла. Все отходы вывезли на полигон ТБО. По словам начальника управления экоохотнадзора Алексея Масяева, участок особенно уязвим. Он находится в черте города и популярен у рыбаков. Оставленный мусор со временем попадает в русло и вредит экосистеме. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Не надо мусорить. Мирного неба.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Корабли постоят.

0: и полгода.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Столетия, предрассветный час, век темный, времена лихие, лицом к лицу, в беде Донбасс, плечом к плечу, в беде Россия. Восход над шахтами погас, у ада спонсоры крутые, накрыло тучами Донбасс, ложится тень на всю Россию. Летит осколочный фугас, потомок Каина и Кая, что на прицел берет Донбасс, прицел наводит на Россию. В садах Господних хриплый бас, гудите трубы заводские. На небесах сплошной Донбасс, под небесами вся Россия. И на крови Донецкой спас, и позывной берет Мессия. И вызывается Донбасс, и отзывается Россия. Виктория Можаева.
2: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду.

0: лично, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 50.

слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Радио «Зет».

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: опасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят
1: беспилотники.
2: Нужно, чтобы верили.
1: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех по

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Давай отменим

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. С утра туман. Температура воздуха в ночные часы плюс 18, к обеду до 25-28 градусов. Ветер северных направлений умеренный. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: домой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер 28 марта 2023 года.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: А поле боя держится на танках.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой